сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

через твои губы опять. Я снова тебя заболел, меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

Ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

vidim te ukrala majo sjerce davno te pahitila sny i pakoj всюду вижу твои очи они светятся сквозь ночи и касаются меня как рукой

0: могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато часто саням твои усны.

Снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство. Эту песню запел.

ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как огонь.